А сугдора, бриров ки панда нугул кнава кя. Табу кнава ди, пурна рупини бай, жадони рычапани рычапун.